0: Тогда сейчас мне прадеда.
1: Дартру Путер Вискас. Ай, ой, ой, ай, стоп, стоп, стоп, стоп. Тейп стиприй путят, как тесе яки по тайке.
0: Ой, это бескайджея, не?
1: Тесе, тесе, ай и аки.
0: Ну, то я что делаю, как ты, которая не фото.
1: Ну, гал неко, посвейксю.
0: Ага, ну, то герой, то да.
1: То я чудар карта я двига.
0: Ну, кайп, беги, воет.
1: Ну, кайп, кайп, крызянам ир вискас.
0: Ага. И жена китошка любит, не жена усуку.
1: Юк сакеу, кайминас Робертас из мусу намо.
0: Ага, ну, герой, ну, то и лаймегай.
1: Ну, дар карта юм сачу.
0: Ага, ну, герой.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: I'm Kygo.
2: Музыка ан бангос.
4: Ла Луна.